0: рисунки. Сейчас. Ты никакие рисунки не играл?
1: Последние версии очень люблю. Последние
0: тебе. Хорошо. У тебя Чапин с собой? Что? Джимми Чапин с собой? А, да. Вот по Чапину.